0: Потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

0: королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Короля карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля.

Я за вами. Люди, кто последние люди? Кто за счастьем? Люди!

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

А мне ни та не снятся и ни гари, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

Опять не снится, что стоишь ты голову склоня, и говоришь мне, что совсем не любишь ты меня. Но даже если в шутки день ухода твоего вдруг спросишь, что с тобой стряслось,

сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская волва повенчала, не поняв, не поняв, ничего не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека, сердца пронзая ими, как какие старые слова.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты часто

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

беспокойная. Но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроен.

нравится. Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам,

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье

стебелю давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилище взыбки попробуй их останови. Перекликались, плачут скрипки о желтом плесе

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.
2: Что так сердце?

иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало,

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет. А, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

ладонью, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

Мой микрофон волшебный. Все слышат, что ты шепчешь. К единственному в мире навсегда, навеки, навеки подключен. Спасибо.

на бис. И жизнь на бис. И песни на бис.

И на снимках друзья фронтовые. Вместе с ними в разведку ходил, мерз в окопах, лечился в санбате. Эх, война, да чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

гроза за окном, и в зорницах закат полыхает. Я забудусь к утру тяжким сном, и душа вновь покоя не знает. Снится мне смертный бой под Москвой и свободы салют в Ленинграде. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

помянем солдат молодых, не доживших до нашей победы. Мы наденем свои ордена и пойдем к обелискам в параде. Эх, война, да чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

0: грозной войны, ветераны победных сражений, мы защитники нашей страны. Мы не сдали своих убеждений, но с годами редеет наш строй. Мы, как братья, скорбим об утрате. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.
1: Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

стороны, мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.

Вечерком за окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

Ты дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Так, поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать.

или вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя мог.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

кажется, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Что было, не забудется, что будет, то и забудется.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. В воскресенье день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым

0: жил днем.
1: Радиоканал «Мелодия».
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: такой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

краях рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди.

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный, почти.

Дем на красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву.

любви, а мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: домой хочу.
1: Я так давно не видел тебя.

Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит.

огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

забылся, вновь услышал, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал, родной,

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души.

12 ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было.

0: наоборот. 1, 2, 3, 4, 5. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Вам, девушкам жадным и умным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

друга в плену обнимающих ручек. Барахтался неотразимый

беспокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать

гневы, глядя хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта. Тяжелой походкой военных

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенькал. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарадам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам. Ох,

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и ноги.

хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

и не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня,

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

пессимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, подстрой.

Много дней дует знойный сиропко, но слезы твои не осушит караван мой путь.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Осенний парк наш почернел, снег все не шел, а мы

тише идем, завороженный идем, Москва тобою. И мы нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

И ты нехороша. Так хороша ли ты, нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов, удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

радиоканал «Мелодия».

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

Кожаны корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

Медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.

значит, опоет. Мы споем своим подругам самым нежным, самым ясноглазым. Выбирай по сердцу друга, но избранник постепенно.

Алой, где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

его. Рядом с девушкой верной был тих и не смел. Ей любви своей первой объяснить не умел.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

Падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней,

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня, согласно прописке.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить.

Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая».

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж,

Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебный.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие? Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья.

Когда вечер синий в гостях, когда рестораны и все казино, как звездное небо в огнях, играют оркестры, и снова сейчас ты всех восхищаешь собой.

Тают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горьки. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть память и страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего.

чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле

бежали бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

той тропе, что над речкой, встретились два парня под вечер. Кто же первым с тропки отвернет? Вправо шаг, отвесная круча, влево шаг, кустарник колючий.

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

0: Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

Не приснился сон о есенине, ведь родился он в ночь осенью.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

мама, я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд.

пути, иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

воровать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

ночи отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подарка.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

столбах у реки, как из слюды, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя бы один твой след,

лет, где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит.

как море, море, у которого ты жив. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства, только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства, только от себя.

мокрой твоей кожи тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему добавим две волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему добавим.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по.

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

Все у нас не так-то просто. Шум проспекта и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила за

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно,

0: на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда.

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

0: теплая встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встаю.

опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

0: люди в белых халатах низко вам поклониться хочу.
1: Безумно и беспечно хохотать способен вечно, разве тот мужчина, кто прошел земные дали, но всю жизнь не знал беспечно.

назвал голубкой, и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина, кто готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве тот?

картина. Кто исполненный усердие судит нас без милосердия, разве тот мужчина? Кто даст слово, что булатно, но возьмет его обратно, разве

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

стая черных ворон оголделая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

песня мне. И вы, услышав, все поймете сами. Сейчас передышки редкие на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство. И к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская песня.

песне пожелать хочу. Пусть отолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым,